0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Во время осенних выборов в Думу в регионах возможно введение ограничений в работе интернета и других видов связи. Это необходимо для безопасности граждан. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. Вопросы безопасности в подобных ситуациях должны иметь приоритет перед возможными неудобствами для пользователей, отметила Памфилова. Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.
0: Россия.
1: МИД России предупреждает россиян о рисках задержания в Европе. Как заявил РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов, при поездках в страны Евросоюза россияне рискуют быть задержаны за поддержку военной операции на Украине. Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территорию ЕС даже транзитом. Граждан России на борту задержанного Британии танкера «Смиртос» нет. Об этом сообщило посольство России в Лондоне. О задержании судна, находящего под флагом Камеруна, стало известно 14 июня. Британцы захватили танкер в проливе Ла-Манш, когда «Смиртос» шел из Усть-Луги. В Омской области запретят вейпы. По словам местного губернатора Виталия Хаценко, с 1 сентября в регионе планируют прекратить продажу вейпов, жидкостей для них и других электронных систем доставки никотина. Напомню, Думой уже принят закон, который дает регионам право самостоятельно вводить временные ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Механизм заработает с 1 марта будущего года.
0: Транспорт.
1: РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие с юга России, в сентябре. Причина такого решения – проведение ремонта железнодорожной инфраструктуры. Продажи возобновят после корректировки маршрутов и расписания. Эти корректировки коснутся поездов дальнего следования отправлением с 8 сентября. Среди них – часть поездов с курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Кризис с топливом только отчасти повлиял на туризм в Крыму. Как отмечает российская газета, бронирование мест размещения гости не отменяют, а переносят на другие даты. Некоторые туристы в ожидании того, как будет развиваться ситуация, сдвигают бронь на июль-август. Напомню, до 70% отдыхающих едут в Крым на своем автомобиле. Проблемы с топливом на полуострове начались в конце мая.
0: Россия.
1: Центр избирком ожидает, что выборы в сентябре будут проходить в непростых обстоятельствах. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, население находится в состоянии усталости и может проявлять негативную реакцию на бюрократическую систему. У граждан особенно обострилось чувство справедливости, поэтому люди болезненно воспринимают любые проявления невнимания или бюрократизма, отметила Элла Памфилова. Евросоюз расширил список российских лиц и организаций, в отношении которых введены санкции. Туда добавили более 80 физических лиц и организаций. В черный список попали генпрокурор России Александр Гуцан, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, адвокаты и бывший уполномоченный по правам человека Павел Астахов. Об этом сообщил Совет ЕС. Смартфоны намеренно сделают менее производительными. На это указывает Лента.ру, приводя сообщение издания Gizmo China. За последний год сильно выросла стоимость оперативной памяти и накопителей, из-за чего производство смартфонов почти что перестало быть выгодным. Пользователей предупредили, что новые недорогие аппараты будут получать упрощенные характеристики ради экономии. Вернут менее качественные дисплеи, будет меньше оперативки.
0: Транспорт.
1: Новый фургон комби СКМ М9, старт продаж которого намечен на сентябрь, уже появился на дорогах Перми. Машина, выпускаемая АвтоВАЗом и нижегородской компанией «Промтех», теперь есть у пермских полицейских. Региональное МВД получило предсерийный экземпляр авто. В основе СКМ М9 лежит китайский Максус В70 корпорации «Сайк». Об этом сообщает журнал «Мотор». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь,

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соглашение Ирана и США предполагает, что Тегеран будет иметь право на беспрепятственную торговлю нефтью. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. При этом Багаи подчеркнул, что именно США будут ответственны за любые нарушения условий сделки Израилем или другими ближневосточными союзниками Вашингтона. Напомню, подписание меморандума между Ираном и США состоится 19 июня. Еврокомиссия хочет запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам специальной военной операции на Украине. Для этого будут составлены поименные списки россиян, участвовавших в СВО. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Калас. Она добавила, что не является экспертом

0: по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, такой запрет возможен. Китайские университеты пересматривают свои образовательные программы. Вузы отказываются от тысяч направлений, которые признаны устаревшими на фоне ускоренного развития искусственного интеллекта и технологической трансформации экономики. Под сокращение подпали примерно 30% специальностей. Вместо них ввели 10 тысяч новых с упором на технологии и нейросети. Об этом сообщает Hightech Mail. В Британии полностью запретят соцсети детям младше 16 лет. Как заявил премьер Кир Стармер, правительство примет соответствующий закон до Рождества этого года, а сам запрет на соцсети заработает к весне 2027-го. «Соцсети делают детей несчастными, облегчают травлю и провоцируют зависимость», — подчеркнул Стармер. Отмечается, что некоторые мессенджеры все же не будут запрещать. Транспорт. Президент Владимир Путин одобрил предварительную проработку проектов по высокоскоростным железнодорожным магистралям. Эта тема обсуждалась во время встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. Высокоскоростные магистрали планируется построить от Москвы до Минска, а также от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани. Второе направление показывает наибольший экономический эффект, отметил Никитин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Прости и отпусти.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Соглашение Ирана и США предполагает, что Тегеран будет иметь право на беспрепятственную торговлю нефтью. Такое заявление сделал официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. При этом Багаи подчеркнул, что именно США будут ответственны за любые нарушения условий сделки Израилем или другими ближневосточными союзниками Вашингтона. Напомню, подписание меморандума между Ираном и США состоится 19 июня. Еврокомиссия хочет запретить въезд в Шенгенскую зону всем участникам специальной военной операции на Украине. Для этого будут составлены поименные списки россиян, участвовавших в СВО. С таким заявлением выступила глава дипломатии ЕС Кая Калас. Она добавила, что не является экспертом по визовым вопросам, однако, по словам специалистов, такой запрет возможен. Китайские университеты пересматривают свои образовательные программы. Вузы отказываются от тысяч направлений, которые признаны устаревшими на фоне ускоренного развития искусственного интеллекта и технологической трансформации экономики. Под сокращение подпали примерно 30% специальностей. Вместо них ввели 10 тысяч новых с упором на технологии и нейросети. Об этом сообщает Hightech Mail. В Британии полностью запретят соцсети детям младше 16 лет. Как заявил премьер Кир Стармер, правительство примет соответствующий закон до Рождества этого года, а сам запрет на соцсети заработает к весне 2027-го. «Соцсети делают детей несчастными, облегчают травлю и провоцируют зависимость», — подчеркнул Стармер. Отмечается, что некоторые мессенджеры все же не будут запрещать.
0: Транспорт.
1: Президент Владимир Путин одобрил предварительную проработку проектов по высокоскоростным железнодорожным магистралям. Эта тема обсуждалась во время встречи главы государства с министром транспорта Андреем Никитиным. Высокоскоростные магистрали планируется построить от Москвы до Минска, а также от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани. Второе направление показывает наибольший экономический эффект, отметил Никитин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны имена участников 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Церемония состоится 6 декабря. Традиционно дорожное радио проводит ее в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На сцену выйдут Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова и многие другие всенародно любимые артисты. 6 декабря станет известно имя секретного гостя или гостьи суперзвезды, которая также выступит перед собравшимися в Ледовом дворце зрителями. Напомню, что лауреатов премии выбираете вы, поэтому голосуйте за любимых исполнителей в хит-параде «Звезды дорожного радио». Радио ТОП-10. Итоги каждую неделю в эфире подводит программный директор Дорожного радио Кирилл Сорокин. Больше подробностей в эфире на официальном.

0: официальном сайте и в соцсетях Дорожного радио.
1: Россия.
0: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили китайский кроссовер Jetour X70+. Теперь эту модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «Хавейл», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Дизельное топливо в Севастополе поступит в свободную продажу 17 июня. При этом отпускать по-прежнему будут не более 20 литров в одни руки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на двух АЗС города будет доступна свободная продажа не только солярки, но и бензинов. На остальных заправках действует система QR-кодов. Напомню, лимиты на продажи топлива в Крыму и Севастополе ранее ввели из-за логистических сложностей.
1: Транспорт.
0: Новые правила введены для сверхлегкой и малой авиации. В частности, пилотам запрещено отклоняться от маршрута более чем на километр, а об изменении курса нужно предупреждать соответствующие службы минимум за полчаса. Поводом для нововведений Росавиации стала необходимость развести потоки пилотируемых самолетов и беспилотников. Ограничения действуют только в воздушных пространствах классов H и G и касаются воздушных судов скоростью до 300 км в час. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны имена участников 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Церемония состоится 6 декабря. Традиционно дорожное радио проводит ее в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На сцену выйдут Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова и многие другие всенародно любимые артисты. 6 декабря станет известно имя секретного гостя или гостей суперзвезды, которая также выступит перед собравшимися в Ледовом дворце зрителями. Напомню, что лауреатов премии выбираете вы, поэтому голосуйте за любимых исполнителей в хит-параде «Звезды дорожного радио». Радио ТОП-10. Итоги каждую неделю в эфире подводит программный директор Дорожного радио Кирилл Сорокин. Больше подробностей в эфире на официальном сайте и в соцсетях Дорожного радио.
0: Россия.
1: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили китайский кроссовер Jetour X70+. Теперь эта модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «ХВЛ», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Дизельное топливо в Севастополе поступит в свободную продажу 17 июня. При этом отпускать по-прежнему будут не более 20 литров в одни руки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на двух АЗС города будет доступна свободная продажа не только солярки, но и бензинов. На остальных заправках действует система QR-кодов. Напомню, лимиты на продажи топлива в Крыму и Севастополе ранее ввели из-за логистических сложностей.
0: Транспорт.
1: Новые правила введены для сверхлегкой и малой авиации. В частности, пилотам запрещено отклоняться от маршрута более чем на километр, а об изменении курса нужно предупреждать соответствующие службы минимум за полчаса. Поводом для нововведений Росавиации стала необходимость развести потоки пилотируемых самолетов и беспилотников. Ограничения действуют только в воздушных пространствах классов H и G и касаются воздушных судов скоростью до 300 км в час. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры получили отсрочку по платежам в фонд персональной ответственности. Речь идет об отчислениях за прошлый год. Их нужно было перечислить до 15 июня. Теперь крайний срок сдвинули на 15 февраля 2027 года. Правительство пояснило, что это поможет отрасли пережить последствия ближневосточного кризиса и вернуть деньги туристам за сорванные поездки.
0: Мир.
1: Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. В черный список попали свыше 30 физических лиц и порядка 50 компаний, в том числе президентский фонд культурных инициатив и связанные с поставками сырой нефти и нефтепродуктов организации из Турции, Китая, Азербайджана и так далее. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России примерно в триллион евро. Министерство иностранных дел нашей страны, в свою очередь, назвало очередной санкционный пакет бесполезным и неспособным повлиять на внешнеполитический курс России. В транспортной сфере России вырос объем незавершенного строительства. За прошлый год он увеличился на 14% и достиг 257 миллиардов рублей. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата. Число так называемых брошенных объектов Счетная палата включила реконструкцию аэропортовых комплексов в Мурманске, Охотске и Акимчане, а также взлетно-посадочные полосы в Якутске и Московском. Домодедово, передает агентство Интерфакс.
0: Деньги.
1: Крупнейший банк Португалии закрывает

0: счета граждан с 14 августа. Банк Кайша Жирауде Депозитуш принудительно аннулирует все услуги для россиян, в первую очередь тех, у кого нет вида на жительство в Португалии. Посольство России в Лиссабоне отслеживает ситуацию, но соответствующих обращений от граждан пока не получало, передают РИА Новости. Напомню, в начале года Евросоюз включил Россию в список стран повышенного риска. После этого банки еврозоны, опасаясь крупных штрафов за несоблюдение санкций, начали закрывать счета или возвращать переводы россиянам.
1: Дороги.
0: Безопасность котиков. Китайские автомобили научились искать животных под днищем автомобиля. Как только машина паркуется, видеокамеры создают эталонный снимок пространства под авто. Перед поездкой робот делает повторное фото и сравнивает его с оригиналом. А далее алгоритм распознает, живое ли под машиной существо, и подает сигнал водителю. Систему запатентовал китайский автопроизводитель BYD. Когда новинка появится в серийных авто, не сообщается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Нет, не надо слов.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры получили отсрочку по платежам в фонд персональной ответственности. Речь идет об отчислениях за прошлый год. Их нужно было перечислить до 15 июня. Теперь крайний срок сдвинули на 15 февраля 2027 года. Правительство пояснило, что это поможет отрасли пережить последствия ближневосточного кризиса и вернуть деньги туристам за сорванные поездки.
0: Мир.
1: Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. В черный список попали свыше 30 физических лиц и порядка 50 компаний, в том числе президентский фонд культурных инициатив и связанные с поставками сырой нефти и нефтепродуктов организации из Турции, Китая, Азербайджана и так далее. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России примерно в триллион евро. Министерство иностранных дел нашей страны, в свою очередь, назвало очередной санкционный пакет бесполезным и неспособным повлиять на внешнеполитический курс России. В транспортной сфере России вырос объем незавершенного строительства. За прошлый год он увеличился на 14% и достиг 257 миллиардов рублей. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата. Число так называемых брошенных объектов Счетная палата включила реконструкцию аэропортовых комплексов в Мурманске, Охотске и Акимчане, а также взлетно-посадочные полосы в Якутске и Московском Домодедове, передает агентство «Интерфакс».
0: Деньги.
1: Крупнейший банк Португалии закрывает счета граждан с 14 августа. Банк Кайша Жералда Депозитуш принудительно аннулирует все услуги для россиян, в первую очередь тех, у кого нет вида на жительство в Португалии. Посольство России в Лиссабоне отслеживает ситуацию, но соответствующих обращений от граждан пока не получало, передает РИА Новости. Напомню, в начале года Евросоюз включил Россию в список стран повышенного риска. После этого банки еврозоны, опасаясь крупных штрафов за несоблюдение санкций, начали закрывать счета или возвращать переводы россиянам.
0: Дороги.
1: Безопасность котиков. Китайские автомобили научились искать животных под днищем автомобиля. Как только машина паркуется, видеокамеры создают эталонный снимок пространства под авто. Перед поездкой робот делает повторное фото и сравнивает его с оригиналом. А далее алгоритм распознает, живое ли под машиной существо, и подает сигнал водителю. Систему запатентовал китайский автопроизводитель BYD. Когда новинка появится в серийных авто, не сообщается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа

0: «Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны имена участников 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Церемония состоится 6 декабря. Традиционно дорожное радио проводит ее в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На сцену выйдут Игорь Николаев, шаман Татьяна Буланова и многие другие всенародно любимые артисты. 6 декабря станет известно имя секретного гостя или гостьи суперзвезды, которая также выступит перед собравшимися в Ледовом дворце зрителями. Напомню, что лауреатов премии выбираете вы, поэтому голосуйте за любимых исполнителей в хит-параде «Звезды дорожного радио». Радио ТОП-10. Итоги каждую неделю в эфире подводит программный директор Дорожного радио Кирилл Сорокин. Больше подробностей в эфире на официальном сайте и в соцсетях Дорожного радио.
0: Россия.
1: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили китайский кроссовер Jetour X70+. Теперь эта модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «Хавейл», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Дизельное топливо в Севастополе поступит в свободную продажу 17 июня. При этом отпускать по-прежнему будут не более 20 литров в одни руки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на двух АЗС города будет доступна свободная продажа не только солярки, но и бензинов. На остальных заправках действует система QR-кодов. Напомню, лимиты на продажи топлива в Крыму и Севастополе ранее ввели из-за логистических сложностей.
0: Транспорт.
1: Новые правила введены для сверхлегкой и малой авиации. В частности, пилотам запрещено отклоняться от маршрута более чем на километр, а об изменении курса нужно предупреждать соответствующие службы минимум за полчаса. Поводом для нововведений Росавиации стала необходимость развести потоки пилотируемых самолетов и беспилотников. Ограничения действуют только в воздушных пространствах классов H и G и касаются воздушных судов скоростью до 300 км в час. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. О главных событиях в стране и мире рассказывает Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стали известны имена участников 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Церемония состоится 6 декабря. Традиционно дорожное радио проводит ее в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На сцену выйдут Игорь Николаев, шаман Татьяна Буланова и многие другие всенародно любимые артисты. 6 декабря станет известно имя секретного гостя или гостьи суперзвезды, которая также выступит перед собравшимися в Ледовом дворце зрителями. Напомню, что лауреатов премии выбираете вы, поэтому голосуйте за любимых исполнителей в хит-параде «Звезды дорожного радио». Радио ТОП-10. Итоги каждую неделю в эфире подводит программный директор Дорожного радио Кирилл Сорокин. Больше подробностей в эфире на официальном сайте и в соцсетях Дорожного радио.
0: Россия.
1: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили

0: Китайский кроссовер G-Tour X70+. Теперь эту модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «Хавейл», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Дизельное топливо в Севастополе поступит в свободную продажу 17 июня, при этом отпускать по-прежнему будут не более 20 литров в одни руки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на двух АЗС города будет доступна свободная продажа не только солярки, но и бензинов. На остальных заправках действует система QR-кодов. Напомню, лимиты на продажи топлива в Крыму и Севастополе ранее ввели из-за логистических сложностей.
1: Транспорт.
0: Новые правила введены для сверхлегкой и малой авиации. В частности, пилотам запрещено отклоняться от маршрута более чем на километр, а об изменении курса нужно предупреждать соответствующие службы минимум за полчаса. Поводом для нововведений Росавиации стала необходимость развести потоки пилотируемых самолетов и беспилотников. Ограничения действуют только в воздушных пространствах классов H и G и касаются воздушных судов скоростью до 300 км в час. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно, чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Дорожное радио.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры получили отсрочку по платежам в фонд персональной ответственности. Речь идет об отчислениях за прошлый год. Их нужно было перечислить до 15 июня. Теперь крайний срок сдвинули на 15 февраля 2027 года. Правительство пояснило, что это поможет отрасли пережить последствия ближневосточного кризиса и вернуть деньги туристам за сорванные поездки.
0: Мир.
1: Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. В черный список попали свыше 30 физических лиц и порядка 50 компаний, в том числе президентский фонд культурных инициатив и связанные с поставками сырой нефти и нефтепродуктов организации из Турции, Китая, Азербайджана и так далее. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России примерно в триллион евро. Министерство иностранных дел нашей страны, в свою очередь, назвало очередной санкционный пакет бесполезным и неспособным повлиять на внешнеполитический курс России. В транспортной сфере России вырос объем незавершенного строительства. За прошлый год он увеличился на 14% и достиг 257 миллиардов рублей. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата. Число так называемых брошенных объектов Счетная палата включила реконструкцию аэропортовых комплексов в Мурманске, Охотске и Акимчане, а также взлетно-посадочные полосы в Якутске и Московском Домодедове, передает агентство «Интерфакс».
0: Деньги.
1: Крупнейший банк Португалии закрывает счета граждан с 14 августа. Банк Кайша Жералда Депозитуш принудительно аннулирует все услуги для россиян, в первую очередь тех, у кого нет вида на жительство в Португалии. Посольство России в Лиссабоне отслеживает ситуацию, но соответствующих обращений от граждан пока не получало, передает РИА Новости. Напомню, в начале года Евросоюз включил Россию в список стран повышенного риска. После этого банки еврозоны, опасаясь крупных штрафов за несоблюдение санкций, начали закрывать счета или возвращать переводы россиянам.
0: Дороги.
1: Безопасность котиков. Китайские автомобили научились искать животных под днищем автомобиля. Как только машина паркуется, видеокамеры создают эталонный снимок пространства под авто. Перед поездкой робот делает повторное фото и сравнивает его с оригиналом. А далее алгоритм распознает, живое ли под машиной существо, и подает сигнал водителю. Систему запатентовал китайский автопроизводитель BYD. Когда новинка появится в серийных авто, не сообщается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоры получили отсрочку по платежам в фонд персональной ответственности. Речь идет об отчислениях за прошлый год. Их нужно было перечислить до 15 июня. Теперь крайний срок сдвинули на 15 февраля 2027 года. Правительство пояснило, что это поможет отрасли пережить последствия ближневосточного кризиса и вернуть деньги туристам за сорванные поездки.
0: Мир.
1: Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. В черный список попали свыше 30 физических лиц и порядка 50 компаний, в том числе президентский фонд культурных инициатив и связанные с поставками сырой нефти и нефтепродуктов организации из Турции, Китая, Азербайджана и так далее. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже обошлись России примерно в триллион евро. Министерство иностранных дел нашей страны, в свою очередь, назвало очередной санкционный пакет бесполезным и неспособным повлиять на внешнеполитический курс России. В транспортной сфере России вырос объем незавершенного строительства. За прошлый год он увеличился на 14% и достиг 257 миллиардов рублей. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата. Число так называемых брошенных объектов Счетная палата включила реконструкцию аэропортовых комплексов в Мурманске, Охотске и Акимчане, а также взлетно-посадочные полосы в Якутске и Московском. Домодедово, передает агентство Интерфакс.
0: Деньги.
1: Крупнейший банк Португалии закрывает счета граждан с 14 августа. Банк Кайша Жералда Депозит уж принудительно аннулирует все услуги для россиян, в первую очередь тех, у кого нет вида на жительство в Португалии. Посольство России в Лиссабоне отслеживает ситуацию, но соответствующих обращений от граждан пока не получало, передает РИА Новости. Напомню, в начале года Евросоюз включил Россию в список стран повышенного риска. После этого банки еврозоны, опасаясь крупных штрафов за несоблюдение санкций, начали закрывать счета или возвращать переводы россиянам.
0: Дороги.
1: Безопасность котиков. Китайские автомобили научились искать животных под днищем автомобиля. Как только машина паркуется, видеокамеры создают эталонный снимок пространства под авто. Перед поездкой робот делает повторное фото и сравнивает его с оригиналом. А далее алгоритм распознает, живое ли под машиной существо, и подает сигнал водителю. Систему запатентовал китайский автопроизводитель BYD. Когда новинка появится в серийных авто, не сообщается. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новые технологии.
1: Вступил в силу предварительный национальный стандарт для систем, которые следят за состоянием водителя с помощью искусственного интеллекта. Документ Росстандарта будет действовать 3 года. Его задача – апробировать требования и накопить информацию о применении нейросетей на транспорте, что в будущем поможет принять полноценный национальный ГОСТ в этой сфере. Предварительный стандарт устанавливает единые правила для умных систем, которые анализируют усталость, сонливость или отвлечение водителя во время движения. Часть нефтеперерабатывающих заводов страны сможет выпускать топливо с пониженными экологическими стандартами. Как утверждает издание «Коммерсант», формально бензин и дизтопливо сохранят маркировку Евро-5, но по фактическим показателям содержанию серы и примесей будут соответствовать нормам Евро-3. Изначально правительственное послабление в этой сфере было введено осенью прошлого года, но в минувшем мае оно было продлено, пишет издание. По его данным, мера эта временная, позволяющая обеспечить топливом внутренний рынок, в том числе во время повышенного из-за летних сельхозработ спроса.
0: Россия.
1: На Кубани расширили зону чрезвычайной ситуации. Режим ЧС теперь действует на всей территории Крымского района. Ранее его вводили только в 4 сельских поселениях из-за прорыва дамбы у хутора Западного. Под водой сейчас находится порядка 5000 гектаров полей. Спасатели и коммунальные службы Краснодарского края откачивают воду, укрепляют дамбы и помогают жителям.
0: Мир.
1: Еврокомиссия начала переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Для Кишинева Брюссель открыл первый так называемый переговорный кластер. Он включает необходимые для принятия в организацию вопросы, такие как верховенство права, работа демократических институтов, экономические критерии и так далее. Аналогичный кластер открыт с украинской стороной. Прогресс именно в этих аспектах определит общую скорость переговоров, передает Европейский совет.
0: Транспорт.
1: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили китайский кроссовер Jetour X70+. Теперь эта модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «ХВЛ», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Новые технологии.
1: Вступил в силу предварительный национальный стандарт для систем, которые следят за состоянием водителя с помощью искусственного интеллекта. Документ Росстандарта будет действовать 3 года. Его задача – апробировать требования и накопить информацию о применении нейросетей на транспорте, что в будущем поможет принять полноценный национальный ГОСТ в этой сфере. Предварительный стандарт устанавливает единые правила для умных систем, которые анализируют усталость, сонливость или отвлечение водителя во время движения. Часть нефтеперерабатывающих заводов страны сможет выпускать топливо с пониженными экологическими стандартами. Как утверждает издание «Коммерсант», формально бензин и дизтопливо сохранят маркировку Евро-5, но по фактическим показателям содержанию серы и примесей будут соответствовать нормам Евро-3. Изначально правительственное послабление в этой сфере было введено осенью прошлого года, но в минувшем мае оно было продлено, пишет издание. По его данным, мера эта временная, позволяющая обеспечить топливом внутренний рынок, в том числе во время повышенного из-за летних сельхозработ спроса.
0: Россия.
1: На Кубани расширили зону чрезвычайной ситуации. Режим ЧС теперь действует на всей территории Крымского района. Ранее его вводили только в 4 сельских поселениях из-за прорыва дамбы у хутора Западного. Под водой сейчас находится порядка 5000 гектаров полей. Спасатели и коммунальные службы Краснодарского края откачивают воду, укрепляют дамбы и помогают жителям.
0: Мир.
1: Еврокомиссия начала переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Для Кишинева Брюссель открыл первый так называемый переговорный кластер. Он включает необходимые для принятия в организацию вопросы, такие как верховенство права, работа демократических институтов, экономические критерии и так далее. Аналогичный кластер открыт с украинской стороной. Прогресс именно в этих аспектах определит общую скорость переговоров, передает Европейский совет.
0: Транспорт.
1: Правительство расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него включили китайский кроссовер Jetour X70+. Теперь эта модель, которую собирают в Калининградской области на заводе «Автотор», официально допущена к перевозке пассажиров. Напомню, с 1 марта действует закон об использовании в качестве такси только локализованных автомобилей. Всего в перечне 30 марок и моделей автомашин, включая «Лада», «Москвич», «ХВЛ», «Соллер», «Самолет», «Теннет», «Амода» и так далее. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

опальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

Летая с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: жить.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получится.

0: Санкций, но только после того, как выполнят обязательства. Об этом в телеэфире заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. Первым и главным пунктом документа чиновник назвал взаимное обязательство США и Ирана обеспечивать региональный мир и стабильность. Напомню, официальные Вашингтон и Тегеран накануне заявили о намерении подписать исторический документ о мире.
1: Новые технологии.
0: Каждый четвертый российский блогер – ребенок или подросток. Средний возраст начала их карьеры в интернете – 10 лет. Это следует из исследования президентской академии Ран Хикс. Ее эксперты предложили дополнительно защитить права юных блогеров. Причем сразу тремя путями. Первая мера – финансовая, не менее половины гонораров предлагается направлять в трастовый фонд до исполнения интернет-звездам 18 лет. Также в академии при президенте России предлагают ввести в школах обязательные уроки интернет-культуры и основ ведения блогов.
1: Дороги.
0: Новый туристический поезд запустила компания РЖД. Состав называется «В долину Нарзанов» и предполагает четырехдневное путешествие по городам-курортам Кавказских минеральных вод – Ессентуками, Кисловодску, Пятигорску и Железноводску. Днем пассажиры посещают экскурсии, а ночью едут к следующему пункту назначения. Среди особенностей туристического поезда – блюдо кавказской кухни в меню, душевые модули в купе и отдельный вагон-спа с инфракрасной сауной. Первый рейс поезда «В долину Нарзанов» сейчас находится в пути. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Опаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как выбрать автомобиль в 2026 году и какие факторы здесь самые важные. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Какой автомобиль купить в 2026 году? С вами Владимир Лебедев. Поехали. Выбор автомобиля зависит от довольно очевидных вещей. Бюджета, условий эксплуатации и предпочтений. Вот вроде все просто, но пока найдешь свою ласточку. Ну, вы меня понимаете. Впрочем, насчет экономических параметров не все так сложно. Эксперты советуют для начала рассчитать полную стоимость владения. В числе прочего это расходы на страховку, резину, ТО и будущую потерю стоимости. Проверяйте историю. Для автомобилей с пробегом заказывайте полную проверку через сервисы и делайте профессиональную диагностику. Если берете новый автомобиль по параллельному импорту или популярную китайскую марку, уточняйте, кто именно предоставляет гарантию и где находится ближайший официальный сервис. Есть и статистика, тоже может помочь. В районе 1,5 миллиона рублей лидерами по надежности остаются седаны «Лада Веста», а также проверенные корейские иномарки возрастом 7-10 лет «Hyundai Solaris» или «Kia Rio». А вот в районе 3 миллионов уже гораздо интересней. Доминируют здесь либо старенькие Toyota RAV4, либо свежие кроссоверы «Haval Jolion». Вот последние меня и заинтересовали, особенно обновленная в этом году модель. Оказалось, богато. Предыдущая модель тоже радовала хорошей комплектацией, так что можете представить, что в свежей версии. Полная подготовка для российских условий. Смотрите, зимний пакет включает подогрев передних и задних сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Новый наддувный двигатель обеспечивает мощность до 150 лошадок и приличный крутящий момент до 270 ньютон на метр. Насчет безопасности. Можно было и пропустить, но не удержался. 6 подушек, прочный стальной кузов, интеллектуальная система безопасности ADAS. Ну и приятные мелочи. Эргономичный рычаг АКПП, утолщенный руль. В общем, Jolion стал еще более динамичным, комфортным и функциональным в управлении. С новым интерьером и голосовым помощником. Очень интересный вариант. И напоследок, по мнению аналитиков автомобильного рынка, наиболее благоприятным периодом для покупки нового автомобиля с максимальными скидками от дилеров считается конец июня. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете

0: можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Стал известен список регионов с самой низкой долей высокоубыточных договоров ОСАГО. Лидерами, по данным Российского союза автостраховщиков, выступили Санкт-Петербург и Москва. Там доля убыточных для страховых компаний договоров составила 3,3 и 3,5% соответственно. За год реже стали попадать в перестраховочный пул полисы автогражданки в Дагестане, Ингушетии и Чечне. Однако эти республики сохранили лидерство по числу высокорисковых договоров ОСАГО. Региональные показатели в них превышают общероссийские от 6 до 9 раз.
0: Россия.
1: В транспортной сфере России вырос объем незавершенного строительства. За прошлый год он увеличился на 14% и достиг 257 миллиардов рублей. Об этом по итогам проверки сообщила Счетная палата. По ее данным, количество так называемых долгостроев, то есть объектов, которые возводят более 5 лет, превысило 400 единиц. А в число так называемых брошенных объектов Счетная палата включила реконструкцию аэропортовых комплексов в Мурманске, Охотске и Акимчане, а также взлетно-посадочные полосы в Якутске и Московском Домодедове, передает агентство Интерфакс.
0: Мир.
1: Евросоюз ввел очередные антироссийские санкции. В черный список попали свыше 30 физических лиц и порядка 50 компаний, в том числе президентский фонд культурных инициатив и связанные с поставками сырой нефти и нефтепродуктов организации из Турции, Китая, Азербайджана и так далее. Дизельное топливо в Севастополе поступит в свободную продажу 17 июня, при этом отпускать по-прежнему будут не более 20 литров в одни руки, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на двух АЗС города будет доступна свободная продажа не только солярки, но и бензинов. На остальных заправках действует система QR-кодов. Напомню, лимиты на продажи топлива в Крыму и Севастополе ввели из-за логистических сложностей.
0: Дороги.
1: Безопасность котиков. Китайские автомобили научились искать животных под днищем автомобиля. Как только машина паркуется, видеокамеры создают эталонный снимок пространства под авто. Перед поездкой робот делает повторное фото и сравнивает его с оригиналом. А далее алгоритм распознает, живое ли под машиной существо, и подает сигнал водителю. Систему запатентовал китайский автопроизводитель BYD. Ранее автопроизводитель уже патентовал систему обнаружения забытых в салоне пассажиров. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Российские железные дороги приняли решение приостановить продажу билетов на ряд поездов, следующих с юга России. Причиной стали запланированные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре. Ориентировочно продажа билетов возобновится в скором времени. Это связано с необходимостью внесения корректировок в расписание движения поездов. Вячеслав Володин поднял важный вопрос. Он отметил увеличение случаев массового скупа билетов на железную дорогу с целью перепродажи билетов по значительно высокой цене. По словам Володина, перекупщики, как правило, используют онлайн-площадки для продажи билетов. Особенно остро эта проблема стоит в период летних отпусков, когда спрос на билеты традиционно высок. По данным российских железных

0: транспорт.
1: В России примерно на треть сократился ввоз новых автомобилей из Южной Кореи. По данным аналитиков РИА Новости, в мае этого года страна закупила машины примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше, чем годом ранее. При этом Россия по-прежнему входит в число 15 крупнейших покупателей южнокорейских автомобилей в мире.
0: Туризм.
1: Россияне все чаще выбирают для отпуска поездки на дачу. Согласно исследованию Rappler & Co., более четверти участников, которые не рассматривают путешествия за границу, предпочитают загородный отдых. В этом году заметным трендом стали медленные путешествия. 26% респондентов выбирают дачу или дом за городом. Еще 15% готовы их гулять пешком, посещать парки и выставки. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Российские железные дороги приняли решение приостановить продажу билетов на ряд поездов, следующих с юга России. Причиной стали запланированные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре. Ориентировочно продажа билетов возобновится в скором времени. Это связано с необходимостью внесения корректировок в расписание движения поездов. Вячеслав Володин поднял важный вопрос. Он отметил увеличение случаев массового скупа билетов на железную дорогу с целью перепродажи билетов по значительно высокой цене. По словам Володина, перекупщики, как правило, используют онлайн-площадки для продажи билетов. Особенно остро эта проблема стоит в период летних отпусков, когда спрос на билеты традиционно высок. По данным российских железных дорог, в течение 2024 года было зафиксировано около 2000 подобных случаев. Компания принимает меры для борьбы с незаконной перепродажей билетов.
0: Мир.
1: Евросоюз расширил санкции против России. В обновленный список включили более 80 физических лиц и организаций. Как сообщает ТАСС, ограничения затронули в частности генпрокурора Александра Гуцана, бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, а также структуры из религиозной и общественной сферы. В том числе компании и подразделения, включая «Лукойл», «Западная Сибирь» и предприятие «Роскосмоса». Отдельные меры введены против российских блогеров и журналистов.
0: Транспорт.
1: В России примерно на треть сократился ввоз новых автомобилей из Южной Кореи. По данным аналитиков РИА Новости, в мае этого года страна закупила машины примерно на 53 миллиона долларов. Это на 35% меньше, чем годом ранее. При этом Россия по-прежнему входит в число 15 крупнейших покупателей южнокорейских автомобилей в мире.
0: Туризм.
1: Россияне все чаще выбирают для отпуска поездки на дачу. Согласно исследованию Rappler & Co., более четверти участников, которые не рассматривают путешествия за границу, предпочитают загородный отдых. В этом году заметным трендом стали медленные путешествия. 26% респондентов выбирают дачу или дом за городом. Еще 15% готовы их гулять пешком, посещать парки и выставки. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только

0: Это «Дорожное радио».
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут с

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что по итогам первых экзаменов основного периода ЕГЭ наблюдается рост средних тестовых баллов и заметное увеличение количества высокобальников. Доля выпускников, набравших 80 и более баллов, а также число 100 бальников, увеличилась по всем дисциплинам. Актуальная информация публикуется на официальном информационном портале ЕГЭ. Основной период завершается 19 июня. Кроме того, у выпускников есть резервные дни для сдачи всех предметов с 22 по 25 июня.
0: Мир.
1: В Стамбуле с 28 по 29 июня состоится парламентский саммит НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. На мероприятии ожидается встреча представителей парламентов стран-членов Альянса. Они обсудят актуальные вопросы евроатлантической безопасности и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне. Саммит лидеров НАТО запланирован на 7-8 июля в Анкаре. Ранее газета «Политико» писала, что НАТО хочет закупить беспилотники для защиты от дронов восточного фланга Альянса, в том числе Румынии. До этого союзники по НАТО рассмотрели предложение об ускоренной программе закупки беспилотников.
0: Россия.
1: С 14 августа аннулируют счета россиян в крупнейшем португальском банке Caixa Geral de Depósitos, пишет РБК. Деньги со счетов можно будет получить в отделениях банка. Также от клиентов потребуется вернуть неиспользованные чековые книжки. Уведомления направляли гражданам с российскими паспортами без вида на жительство в Португалии и тем, кто работает на европейские или местные компании. Причины решения в сообщении не уточняют.
0: Туризм.
1: Минимальная стоимость поездки в Турции для двоих в июле начинается от 120 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. В эту сумму входит перелет из Москвы и 10 дней отдыха по системе «Все включено». Указанная цена доступна при оформлении тура в июне. Проживание в гостиницах более высокого уровня обойдется примерно в 254 тысячи рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, какими событиями наполнен фестиваль «Новгородское лето», когда стартуют прямые рейсы из Владивостока на китайский курорт Бэйдайхэ и для чего отдала туристам свои острова Швеция. Путешествие с удовольствием начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какими событиями наполнен фестиваль «Новгородское лето», когда стартуют прямые рейсы из Владивостока на китайский курорт Бэйдайхэ и для чего отдала туристам свои острова Швеция.
1: Добро пожаловать!
2: Фестиваль «Новгородское лето» в этом году отмечает 5 лет, и каждый раз для жителей и гостей Великого Новгорода готовят тысячи летних развлечений. Как сообщает Интерфакс, в рамках нынешнего фестиваля, стартовавшего 1 июня, обещают более 3000 культурных событий, в числе которых будут и фестивали меньшего формата – джазовый, гастрономический, этнографический, книжный и другие. Для проведения театрализованных акций, концертов и выставок, образовательных и спортивных затей будет задействовано 300 площадок. За программой «Новгородского лета» удобно следить в соцсетях. На официальных страницах фестиваля по средам публикуется перечень событий на ближайшие дни.
1: Полетели!
2: Китайский курорт Бэйдайхэ на берегу Бахайского залива Желтого моря примет российских туристов. Авиакомпании «Якутия» и туроператор Capital Tour организовали туда регулярные перелеты из Владивостока. Как сообщает сервис Яндекс.Путешествия, эта полетная программа откроется 6 июля. Рейсы запланированы на каждый день и так до конца августа. Лететь около 2 часов. Приземлился, и тебя встречает один из самых больших курортов в Китае с мягким климатом и живописными пляжами.
1: Едем дальше.
2: Швеция на весь мир объявила, что отдаст в аренду на год 5 своих островов, где можно отдохнуть от цивилизации, восстановить душевный покой и обрести внутреннее равновесие. Условия были несложные. Запиши видеоролик, в котором надо объяснить, почему именно тебе суждено стать хранителем одного из островов. Как пишет Европульс, удача улыбнулась немецкой студентке, паре из Швейцарии, еще одному дуэту из Нидерландов, жительнице Канады и энтузиастке из США. Острова им достались неказистые в плане комфорта, но не в нем задумка была, а в тишине, природе и ощущении свободы. «Отдыхайте с удовольствием», — сказала победителям шведское министерство по туризму.
3: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Дорожное радио.

0: главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. Антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора в ходе биржевых торгов нефтепродуктами и возбудила дело в отношении 3 компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что трейдеры, о которых идет речь, систематически действовали таким образом, чтобы полностью выкупать весь объем топлива, выставленный на биржевую реализацию, что лишало других добросовестных участников рынка возможности покупать нефтепродукты.
0: Мир.
1: Процесс заключения сделки США и Ирана переходит на 2-й этап. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выразив мнение, что этот этап будет легче, чем предыдущий. Добавлю, предполагается, что итоговое соглашение будет подписано 19 июня, после чего пройдут переговоры по оставшимся спорным вопросам. Тем временем, на фоне урегулирования конфликта США и Ирана, нефть на мировых биржах продолжает дешеветь.
0: Россия.
1: В списке лучших вузов страны 1-е место занял МГУ имени Ломоносова. На 2-й строчке МГТУ имени Баумана, 3-е место у московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. Антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора в ходе биржевых торгов нефтепродуктами и возбудила дело в отношении 3 компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что трейдеры, о которых идет речь, систематически действовали таким образом, чтобы полностью выкупать весь объем топлива, выставленный на биржевую реализацию, что лишало других добросовестных участников рынка возможности покупать нефтепродукты.
0: Мир.
1: Процесс заключения сделки США и Ирана переходит на 2-й этап. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выразив мнение, что этот этап будет легче, чем предыдущий. Добавлю, предполагается, что итоговое соглашение будет подписано 19 июня, после чего пройдут переговоры по оставшимся спорным вопросам. Тем временем, на фоне урегулирования конфликта США и Ирана, нефть на мировых биржах продолжает дешеветь.
0: Россия.
1: В списке лучших вузов страны 1-е место занял МГУ имени Ломоносова. На 2-й строчке МГТУ имени Баумана, 3-е место у московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Добавлю, в нынешнем году в списке стало больше инженерно-технических университетов.
0: Транспорт.
1: В России продажи машин европейских марок с начала года выросли в 2 раза. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, называя среди самых популярных автомобилей BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes и Skoda. При этом, как пишут «Известия», эксперты подчеркивают, что увеличившись в процентах, в абсолютном выражении европейский сегмент остается ограниченным, а рост продаж машин европейских марок связывают в том числе с тем, что поставщики везут модели, которые можно привезти по конкурентной цене и зачастую не из Европы, а из других регионов, в том числе из Китая. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Нет, исключение на озон.ру.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

aspetto, mon amour. Дорожный.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образует арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70 Plus добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвест-контракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл» и «Тенет».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образует арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70 Plus добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвестконтракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл» и «Тенет».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

0: Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. Антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора в ходе биржевых торгов нефтепродуктами и возбудила дело в отношении 3 компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что трейдеры, о которых идет речь, систематически действовали таким образом, чтобы полностью выкупать весь объем топлива, выставленный на биржевую реализацию, что лишало других добросовестных участников рынка возможность покупать нефтепродукты.
1: Мир.
0: Процесс заключения сделки США и Ирана переходит на 2-й этап. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выразив мнение, что этот этап будет легче, чем предыдущий. Добавлю, предполагается, что итоговое соглашение будет подписано 19 июня, после чего пройдут переговоры по оставшимся спорным вопросам. Тем временем, на фоне урегулирования конфликта США и Ирана, нефть на мировых биржах продолжает дешеветь.
1: Россия.
0: В списке лучших вузов страны 1-е место занял МГУ имени Ломоносова. На 2-й строчке МГТУ имени Баумана, 3-е место у Московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Добавлю, в нынешнем году в списке стало больше инженерно-технических университетов.
1: Транспорт.
0: В России продажи машин европейских марок с начала года выросли в 2 раза. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, называя среди самых популярных автомобилей BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes и Skoda. При этом, как пишут «Известия», эксперты подчеркивают, что увеличившись в процентах, в абсолютном выражении европейский сегмент остается ограниченным, а рост продаж машин европейских марок связывают в том числе с тем, что поставщики везут модели, которые можно привезти по конкурентной цене и зачастую не из Европы, а из других регионов, в том числе из Китая. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Выборы в Госдуму 9-го созыва состоятся 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в свою очередь, объявила о начале работы по подготовке к голосованию. Ранее она говорила, что, исходя из запроса избирателей, выборы могут продлиться 3 дня. Добавлю, действующий состав Госдумы был избран в сентябре 2021 года. Как пишет ТАСС, в нынешнем году выборы пройдут в единый день голосования вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти. Антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора в ходе биржевых торгов нефтепродуктами и возбудила дело в отношении 3 компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что трейдеры, о которых идет речь, систематически действовали таким образом, чтобы полностью выкупать весь объем топлива, выставленный на биржевую реализацию, что лишало других добросовестных участников рынка возможности покупать нефтепродукты.
0: Мир.
1: Процесс заключения сделки США и Ирана переходит на 2-й этап. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выразив мнение, что этот этап будет легче, чем предыдущий. Добавлю, предполагается, что итоговое соглашение будет подписано 19 июня, после чего пройдут переговоры по оставшимся спорным вопросам. Тем временем, на фоне урегулирования конфликта США и Ирана, нефть на мировых биржах продолжает дешеветь.
0: Россия.
1: В списке лучших вузов страны 1-е место занял МГУ имени Ломоносова. На 2-й строчке МГТУ имени Баумана, 3-е место у московского физтеха. В общей сложности в рейтинге, который ежегодно публикуется агентством РАЭКС, 100 университетов из 30 регионов. Более половины мест заняли университеты Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Добавлю, в нынешнем году в списке стало больше инженерно-технических университетов.
0: Транспорт.
1: В России продажи машин европейских марок с начала года выросли в 2 раза. Такие данные привел глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, называя среди самых популярных автомобилей BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes и Skoda. При этом, как пишут «Известия», эксперты подчеркивают, что увеличившись в процентах, в абсолютном выражении европейский сегмент остается ограниченным, а рост продаж машин европейских марок связывают в том числе с тем, что поставщики везут модели, которые можно привезти по конкурентной цене и зачастую не из Европы, а из других регионов, в том числе из Китая. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Jetour Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: С 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском регулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет.

0: Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образуют арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70+ добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвестконтракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл» и «Тенет».
1: Новости на Дорожном радио.

0: средне нечиста, лети в мой сад, голубка.
1: Солнце, море и песок. Идеальные планы на лето.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образует арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70 Plus добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвест-контракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл» и «Тенет».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Работа, которая...

которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по ТуТу.ру 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию. Речь идет о санкциях в сфере энергетики. Об этом сообщает агентство France Press. Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Согласно сообщению Минфина страны, под ограничения попали несколько банков и страховых компаний, а также 27 судов под разными флагами. Кроме того, Канада ввела санкции против Московской биржи и биржи Петербурга, а также против танкеров, которые перевозят российское топливо. Тем временем цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов. Нефть дешевеет на фоне сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам американского президента Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня. Кроме того, в МИД Ирана подтвердили, что США начали постепенно снимать морскую блокаду страны. Среднее профессиональное образование следует сделать полностью бесплатным. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорее встать на ноги и начать зарабатывать деньги. При этом Миронов также предложил увеличить

0: увеличить зарплату преподавателей техникумов и колледжей.
1: Хоккей.
0: Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь следующего сезона. Согласно расписанию, регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. В первый день сезона впервые будет проведено 6 матчей. Ранее стало известно, что Кубок Открытия проводиться не будет. По итогам регулярки в плей-офф выйдут 16 команд по 8 из каждой конференции. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. Напомню, действующим чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина является Ярославский «Локомотив».
1: Транспорт.
0: Все патрульные автомобили планируют оборудовать новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он отметил, что в прошлом году в регионы было поставлено более 700 комплексов внутреннего расположения. Важной функцией таких систем Панарин назвал то, что они распознают регистрационные знаки и одновременно дают информацию о нахождении автомобиля в розыске.
1: Новости на Дорожном радио.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как от

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию. Речь идет о санкциях в сфере энергетики. Об этом сообщает агентство France Press. Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Согласно сообщению Минфина страны, под ограничение попали несколько банков и страховых компаний, а также 27 судов под разными флагами. Кроме того, Канада ввела санкции против Московской биржи и биржи Петербурга, а также против танкеров, которые перевозят российское топливо. Тем временем цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 3 марта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные торгов. Нефть дешевеет на фоне сообщения о скором открытии Ормузского пролива. По словам американского президента Дональда Трампа, морской коридор уже частично открыли, а полностью его разблокируют после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Предполагается, что это произойдет 19 июня. Кроме того, в МИД Ирана подтвердили, что США начали постепенно снимать морскую блокаду страны. Среднее профессиональное образование следует сделать полностью бесплатным. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорее встать на ноги и начать зарабатывать деньги. При этом Миронов также предложил увеличить зарплату преподавателей техникумов и колледжей.
0: Хоккей.
1: Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь следующего сезона. Согласно расписанию, регулярный чемпионат начнется 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года. В первый день сезона впервые будет проведено 6 матчей. Ранее стало известно, что Кубок Открытия проводиться не будет. По итогам регулярки в плей-офф выйдут 16 команд по 8 из каждой конференции. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и завершится не позднее 23 мая. Напомню, действующим чемпионом КХЛ и обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
0: Транспорт.
1: Все патрульные автомобили планируют оборудовать новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин. Он отметил, что в прошлом году в регионы было поставлено более 700 комплексов внутреннего расположения. Важной функцией таких систем Панарин назвал то, что они распознают регистрационные знаки и одновременно дают информацию о нахождении автомобиля в розыске.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер работникам Дорожного радио. Музыкальный подарок Марусе. Для вас зеленый свет. Будьте любезны, душевную песню о теме. С уважением, Филипп Моррис. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать песню для своего мужа Игоря. Он сейчас в рейсе. Хочу ему передать песню группы «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Спасибо большое. Жена Эльвира.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего любимого папочку Панасевич Юрия Викторовича. Пожелать ему крепкого здоровья и заказать песню для любимого папочки в исполнении Юрия Лозы. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу передать привет своим близким и друзьям. И хочу заказать песню «Летний дождь». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Загадаю привет для моих соседей. Ставлю песню, желаю вам с уважением. 7-й квартиры. Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей любимой бабушке Чернышовой Марии Ивановне и поставить для нее песню «Домик окнами в сад», внуки и правнуки. Спасибо.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня мой день рождения, и я прошу исполнить для меня песню «Колодец». Всего хорошего вам, будьте здоровы, процветайте. До свидания, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио. Добрый вечер. Очень хочется послушать песню Юлии Михальчик «Свеча». Я вас очень прошу об этом. Спасибо, Дорожное радио. Всех вам благ.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня хочу поздравить мою любимую, прекрасную внучку. Мой музыкальный привет. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет от Палыча всем, кто меня знает, от Тель-Авива до Находки, и поставить песенку для настроения «Горько» группы «Горько». Заранее большое спасибо, Дорожное радио. Пока.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Сегодня я хочу поздравить Веронику Мартынову с днем рождения. Пожелать тебе, Вероник, крепкого здоровья, удачи, успехов и всего самого наилучшего, что есть в этом мире. Этот музыкальный подарок сегодня специально для тебя. Спасибо, Дорожное радио! Звук поставь.

0: моя.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет моему другу Андрею из Оренбурга. Пожалуйста, поставьте песню «Моя любовь» на 5-м этаже. Спасибо, Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер. Дорожное радио. Мне хотелось бы заказать песню для своей супруги. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить племянницу Нину Острякову из Белгородской области, село Репенко. С днем рождения! Пожелать ей доброго здоровья. Это самое главное. Удачи, чтобы беды ее обходили стороной. И чтобы ее всегда охраняли ангелы-хранители. И исполнить песню «На черных ресницах». Будьте добры! И большое вам спасибо, что есть такое у нас радио.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Какой автомобиль купить в 2026 году? С вами Владимир Лебедев. Поехали. Выбор автомобиля зависит от довольно очевидных вещей. Бюджета, условий эксплуатации и предпочтений. Вот вроде все просто, но пока найдешь свою ласточку. Ну, вы меня понимаете. Впрочем, насчет экономических параметров не все так сложно. Эксперты советуют для начала рассчитать полную стоимость владения. В числе прочего это расходы на страховку, резину, ТО и будущую потерю стоимости. Проверяйте историю. Для автомобилей с пробегом заказывайте полную проверку через сервисы и делайте профессиональную диагностику. Если берете новый автомобиль по параллельному импорту или популярную китайскую марку, уточняйте, кто именно предоставляет гарантию и где находится ближайший официальный сервис. Есть и статистика, тоже может помочь. В районе 1,5 миллиона рублей лидерами по надежности остаются седаны «Лада Веста», а также проверенные корейские иномарки возрастом 7-10 лет «Hyundai Solaris» или «Kia Rio». А вот в районе 3 миллионов уже гораздо интересней. Доминируют здесь либо старенькие Toyota RAV4, либо свежие кроссоверы «Haval Jolion». Вот последние меня и заинтересовали, особенно обновленная в этом году модель. Оказалось, богато. Предыдущая модель тоже радовала хорошей комплектацией, так что можете представить, что в свежей версии. Полная подготовка для российских условий. Смотрите, зимний пакет включает подогрев передних и задних сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Новый наддувный двигатель обеспечивает мощность до 150 лошадей.

0: лошадок и приличный крутящий момент до 270 ньютон на метр. Насчет безопасности. Можно было и пропустить, но не удержался. 6 подушек, прочный стальной кузов, интеллектуальная система безопасности ADAS. Ну и приятные мелочи. Эргономичный рычаг АКПП, утолщенный руль. В общем, Джолион стал еще более динамичным, комфортным и функциональным в управлении. С новым интерьером и голосовым помощником. Очень интересный вариант. И напоследок, по мнению аналитиков автомобильного рынка, наиболее благоприятным периодом для покупки нового автомобиля с максимальными скидками от дилеров считается конец июня. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: США могут восстановить санкции против России после возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, ранее разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры, продлевали, поскольку не хотели препятствовать поставкам топлива. Теперь, после начала прохода судов через Ормузский пролив, цены на энергоресурсы быстро снижаются. В результате украинской атаки утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя. Там уточнили, что говорить о точных сроках и стоимости выполнения реставрационных работ преждевременно. Сейчас первоочередными задачами являются оценка состояния кровли и защита помещения от ветра и осадков. Напомню, украинский беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 10 июня. Старение автопарка является серьезной проблемой. Как пишет портал «Автоньюз», об этом заявил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин, отметив, что современные ассистенты водителя на старых машинах не справляются со своими функциями. Добавлю, согласно данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в прошлом году большинство машин оказались старше 10 лет, а с 2015 года их количество увеличилось более чем на 20%. Штрафы за самовольный ремонт дорог местного значения или придомовой территории предлагают отменить. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам авторов документа, сейчас нет действующего механизма, который позволяет отличить ремонт дорожного покрытия от его повреждения, и из-за этого человек может получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное законодательное регулирование этого вопроса не требуется. Стали известны участники 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Мероприятие состоится 6 декабря в Ледовом дворце Петербурга. Свои самые душевные песни и главные хиты года исполнят Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Ронда», Стас Пьеха, Николай Басков и другие знаменитые музыканты. А Сергей Лазарев, Тони, Ирина Круг, Никита Осин, Алекс Лим, Катя Лель, Доминик Джокер и группа «Дюна» примут участие в церемонии впервые. Кроме того, зрителей ждет выступление секретного гостя, имя которого мы объявим 6 декабря в день проведения народной премии «Звезды дорожного радио». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио». «Дорожное радио».

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

0: ласточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30%.

0: процентов годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

это, ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: США могут восстановить санкции против России после возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, ранее разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры, продлевали, поскольку не хотели препятствовать поставкам топлива. Теперь, после начала прохода судов через Ормузский пролив, цены на энергоресурсы быстро снижаются. В результате украинской атаки утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя. Там уточнили, что говорить о точных сроках и стоимости выполнения реставрационных работ преждевременно. Сейчас первоочередными задачами являются оценка состояния кровли и защита помещения от ветра и осадков. Напомню, украинский беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 10 июня. Старение автопарка является серьезной проблемой. Как пишет портал «Автоньюз», об этом заявил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин, отметив, что современные ассистенты водителя на старых машинах не справляются со своими функциями. Добавлю, согласно данным Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в прошлом году большинство машин оказались старше 10 лет, а с 2015 года

0: Их количество увеличилось более чем на 20%. Штрафы за самовольный ремонт дорог местного значения или придомовой территории предлагают отменить. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам авторов документа, сейчас нет действующего механизма, который позволяет отличить ремонт дорожного покрытия от его повреждения, и из-за этого человек может получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное законодательное регулирование этого вопроса не требуется. Стали известны участники 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Мероприятие состоится 6 декабря в Ледовом дворце Петербурга. Свои самые душевные песни и главные хиты года исполнят Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Ронда», Стас Пьеха, Николай Басков и другие знаменитые музыканты. А Сергей Лазарев, Тони, Ирина Круг, Никита Осин, Алекс Лим, Катя Лель, Доминик Джокер и группа «Дюна» примут участие в церемонии впервые. Кроме того, зрителей ждет выступление секретного гостя, имя которого мы объявим 6 декабря в день проведения народной премии «Звезды дорожного радио». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: США могут восстановить санкции против России после возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, ранее разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры, продлевали, поскольку не хотели препятствовать поставкам топлива. Теперь, после начала прохода судов через Ормузский пролив, цены на энергоресурсы быстро снижаются. В результате украинской атаки утрачено более 90% полотна панорамы обороны Севастополя. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя. Там уточнили, что говорить о точных сроках и стоимости выполнения реставрационных работ преждевременно. Сейчас первоочередными задачами являются оценка состояния кровли и защита помещения от ветра и осадков. Напомню, украинский беспилотник повредил здание панорамы обороны Севастополя 10 июня. Старение автопарка является серьезной проблемой. Как пишет портал «Автоньюз», об этом заявил замначальника госавтоинспекции Олег Панарин, отметив, что современные ассистенты водителя на

0: старых машинах не справляются со своими функциями. Добавлю, согласно данным Ассоциации российские автомобильные дилеры, в прошлом году большинство машин оказались старше 10 лет, а с 2015 года их количество увеличилось более чем на 20%. Штрафы за самовольный ремонт дорог местного значения или придомовой территории предлагают отменить. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. По словам авторов документа, сейчас нет действующего механизма, который позволяет отличить ремонт дорожного покрытия от его повреждения, и из-за этого человек может получить штраф до 10 тысяч рублей. При этом в правительстве заявили, что дополнительное законодательное регулирование этого вопроса не требуется. Стали известны участники 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Мероприятие состоится 6 декабря в Ледовом дворце Петербурга. Свои самые душевные песни и главные хиты года исполнят Игорь Николаев, Шаман, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Ронда», Стас Пьеха, Николай Басков и другие знаменитые музыканты. А Сергей Лазарев, Тони, Ирина Круг, Никита Осин, Алекс Слим, Катя Лель, Доминик Джокер и группа «Дюна» примут участие в церемонии впервые. Кроме того, зрителей ждет выступление секретного гостя, имя которого мы объявим 6 декабря в день проведения народной премии «Звезды дорожного радио». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Какой автомобиль купить в 2026 году? С вами Владимир Лебедев. Поехали. Выбор автомобиля зависит от довольно очевидных вещей. Бюджета, условий эксплуатации и предпочтений. Вот вроде все просто, но пока найдешь свою ласточку. Ну, вы меня понимаете. Впрочем, насчет экономических параметров не все так сложно. Эксперты советуют для начала рассчитать полную стоимость владения. В числе прочего это расходы на страховку, резину, ТО и будущую потерю стоимости. Проверяйте историю. Для автомобилей с пробегом заказывайте полную проверку через сервисы и делайте профессиональную диагностику. Если берете новый автомобиль по параллельному импорту или популярную китайскую марку, уточняйте, кто именно предоставляет гарантию и где находится ближайший официальный сервис. Есть и статистика, тоже может помочь. В районе 1,5 миллиона рублей

0: Лидерами по надежности остаются седаны Lada Vesta, а также проверенные корейские иномарки возрастом 7-10 лет Hyundai Solaris или Kia Rio. А вот в районе 3 миллионов уже гораздо интересней. Доминируют здесь либо старенькие Toyota RAV4, либо свежие кроссоверы Haval Jolion. Вот последние меня и заинтересовали, особенно обновленная в этом году модель. Оказалось, богато. Предыдущая модель тоже радовала хорошей комплектацией, так что можете представить, что в свежей версии. Полная подготовка для российских условий. Смотрите, зимний пакет включает подогрев передних и задних сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Новый наддувный двигатель обеспечивает мощность до 150 лошадок и приличный крутящий момент до 270 ньютон на метр. Насчет безопасности. Можно было и пропустить, но не удержался. 6 подушек, прочный стальной кузов, интеллектуальная система безопасности ADAS. Ну и приятные мелочи. Эргономичный рычаг АКПП, утолщенный руль. В общем, Jolion стал еще более динамичным, комфортным и функциональным в управлении. С новым интерьером и голосовым помощником. Очень интересный вариант. И напоследок, по мнению аналитиков автомобильного рынка, наиболее благоприятным периодом для покупки нового автомобиля с максимальными скидками от дилеров считается конец июня. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Запаска. Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Для США конфликт с Ираном отходит на второй план. Теперь усилия будут сосредоточены на украинском урегулировании. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский может приехать в Москву, если он готов говорить ответственно и серьезно. При этом Песков уточнил, что официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет. Страховую пенсию по старости планируют назначать в беззаявительном порядке. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте закона. Планируется, что новый порядок назначения пенсии введут в следующем году. Как пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин, сейчас, чтобы получать страховую пенсию, нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или лично в социальном фонде. При этом информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Объем нераспроданных новостроек к концу года может превысить 420 тысяч квартир. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка. По их словам, долю распроданных квартир в общем объеме новостроек застройщики оценивают в 75%, и в ближайшие месяцы она может резко пойти вниз. При этом в настоящее время регионами с наивысшим риском по затоваренности рынка новостроек являются Владивосток, Крым и Краснодарский край. Эксперты отмечают, что чаще всего непроданными остаются большие по площади квартиры. Грибная сеть в почве Земли растянулась на 110 квадриллионов километров, что почти в миллиард раз превышает расстояние от нашей планеты до Солнца. К такому выводу по результатам исследования пришла международная группа ученых, об этом пишет журнал Science Daily. Отмечается, что сеть, о которой идет речь, образует арбускулярные микоризные грибы. Эти организмы взаимодействуют с большинством наземных растений мира, снабжая их азотом и фосфором, в обмен получая углерод. Кроссовер G-Tour X70 Plus добавили в список машин, допущенных к работе в такси. Об этом сообщили в Минпромторге. Там отметили, что это автомобиль китайской марки, который собирается в России в рамках специального инвест-контракта и имеет высокий уровень локализации производства. Напомню, закон о локализации такси вступил в силу с марта. Как пишет ТАСС, сейчас в список моделей, допущенных к работе в такси, входят 27 наименований, среди которых машины марок «Лада», «Солерс», «Эволют», «Воя», «Москвич», «Ума», «Хавейл»,